Ну что, друзья, 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро. Сегодня 4 мая, понедельник. Всем желаем отличного настроения. Впереди коротенькая рабочая неделя. Нас балует май, как всегда, друзья. Ну что, давайте много чего вместе проведем. Много чего у нас есть впереди, вернее. Много подарков, много игр интересных. Ну и, конечно же, полезная информация. И, естественно, музыка. Куда же без нее? Все это здесь, на радио НС. А также не забывайте о том, что у нас есть сайт ns.kz, где много чего интересного можно даже прочитать. И в телеграм-канал радио НС тоже вас призываем подключиться. Там скоро начнется прямая трансляция. Можно будет посмотреть на нас и на нашу прекрасную студию. Вижу уже пожелания доброго утра в нашем WhatsApp по номеру 775-106-2011. Да, кстати, можете написать, как прошли ваши выходные, поздороваться, ну и просто провести время с нами. Ну а мы начинаем понедельник. Всем удачного дня. Доброе утро.

Ну что, девочки, мальчики, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем классные треки, ну а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, уже сейчас подпишитесь, готовьте свои пальчики. Все по традиции. Начинаем май месяц, и это первая песня в крутом настрое, настрое за май месяц. Ну и, конечно же, в конце месяца будем подводить итоги, узнаем, какой же трек попадет в наш плейлист. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек Stronger, знаковый сингл Kanye West 2007 года. Трек, кстати, сделан, основан на сэмпле группы Daft Punk. И знаете, основанная на цитате Ницше, которая повествует о преодолении трудностей, уверенности в себе и триумфе, где припев из Daft Punk и куплеты подчеркивают постоянное самосовершенствование. Вот такой вот, необычный и непростой трек прямо сейчас на Радио НС нас с вами ждет. Ну а вы, друзья, делайте громче Stronger Kanye West прямо сейчас в эфире Радио НС.

0: Начинает наш с вами понедельник, 4 мая. И это первый трек в крутом настрое. Можете уже сейчас зайти в наш телеграм-канал Радио НС, подписаться, ну и, конечно же, проголосовать. И да, вы все уже знаете, что мы в конце месяца подводим итоги и узнаем, какой же трек попадет в наш плейлист, друзья. Поэтому не пропустите возможность проголосовать за свой любимый трек. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я расскажу, как вернуться к работе после праздников. Актуалочка подъехала, не пропустите, друзья.
1: На радио МС. Radio station BTSN.

0: Шоу «Вешна Радио НС» продолжается. 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну и прямо сейчас кое-что интересненькое, друзья, актуальное расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как вернуться к работе после праздников. Да, после длинных праздников многим сложно, на самом деле, вернуться в рабочий ритм, падает концентрация, появляется прокрастинация, и психологи объяснили, что это нормальная реакция организма на смену режима. Во время отдыха жизнь становится посвободнее, больше общения, еды, поездок и впечатлений, меньше расписания и обязанностей. Так же ведь?
1: Так. Ну, конечно, конечно.
0: Нервная система, значит, привыкает к этому расслабленному состоянию, а потом резко возвращаются дедлайны и задачи, и ощущается это как нагрузка. Поэтому первые дни обычно менее продуктивные, и это этап адаптации, это так, так и называется. Чтобы войти в режим мягче, советуют, значит, не брать максимум сразу, начинать с простых дел, возвращать структуру дня и не требовать от себя идеальной продуктивности. И начальству тоже, надо сказать, не требуйте от нас идеальной продуктивности. И да, организм просто перезагружается, а не саботирует работу на самом деле. Продуктивность вернется, наверное,
1: но
0: после
1: это не точно.
0: Еще одного выходного. Даже?
1: Ну, у нас на этой неделе еще есть выходные, ну и их будет много, так что я думаю, мы справимся, либо все уже
2: пора. У Лимы.
1: Но впереди

0: 7:26 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 4 мая, понедельник.
1: Итак, Овны, не пытайтесь взять все сразу. Грамотный старт задаст сильный темп всей недели.
0: Тельцы, сегодня полезно пересмотреть привычный подход. Свежее решение окажется эффективнее.
1: Близнецы, день требует концентрации. Один точный фокус даст заметный результат.
0: Раки, не распыляйте силы на второстепенное. Главное направление уже очевидно.
1: Львы, ваша уверенность сегодня способна сдвинуть с места даже сложный вопрос.
0: Девы, не тратьте время на лишние проверки, вы уже все просчитали верно.
1: Весы, современная инициатива поможет вам укрепить свои позиции.
0: Скорпионы, сохраняйте выдержку, именно она станет вашим преимуществом.
1: Стрельцы, неожиданный поворот, событие откроет интересную возможность.
0: Козероги, день подталкивает к обновлению, смело меняйте то, что давно требует перемен.
1: Водолеи, нестандартная идея может оказаться самым практичным решением.
0: Рыбы, доверьтесь своему внутреннему ощущению, оно точно укажет направление.

0: 7:30 в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на радио НС. И у нас есть прекрасная рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. А вы их присылайте по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нихабаре мы решили у вас спросить, пойдете ли вы на встречу одноклассников и почему нет? Да. Расскажите нам, пожалуйста, будет очень интересно.
0: Да, послушать. Ну, вдруг кто-то идет все-таки тоже. Расскажите, почему вы идете. Идете ли вообще?
1: И вообще, собираетесь ли вы? То, может быть, и не собираетесь.
0: Может, вы вообще не общаетесь с одноклассниками? Будет интересно послушать. Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика на CCKH.

0: больше половины восьмого на часах, и это самое время, чтобы подразмяться. И подразмяться не просто так, а с билетиками на CCKH. Концерт, кстати, состоится 8 мая в Алматы и 10 мая в Астане.
1: Вау, и у вас возможность есть забрать два билетика на этот прекрасный концерт и возвращение легенды по многочисленным просьбам. Вы, наверное, да, друзья, попросили? Вот и, пожалуйста, приехала CCKH. Поэтому пишите свои заявки на нашу игру, которая называется «Сейчас спою».
0: По номеру 775-106-2011 отправляйте свои заявки.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Пеш» на радио МС. НС Радиосынажазыл. НС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып алды. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер.

0: У меня была любимая песня, а потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
2: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш.

0: Ну что, мы с Лим Бимурзиной готовы пусть и не петь, но болеть однозначно за наших радиослушателей, которые сегодня поборются за 2 билетика на концерт легендарной группы Сиси Кейдж.
1: Да, давайте знакомиться с нашими сегодняшними участниками. Это Даурен из Астаны. Даурен, привет!
0: Доброе утро, Даурен.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. И Ирина из Тараза с нами. Ирочка, доброе утро.
0: Доброе утро, Ир.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Ой, судя по голосам, вы такие прям веселые, готовы впуститься в пляс, в пой, я не знаю, песенки петь. Ну и, конечно же, для того, чтобы за вас именно проголосовали в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, зайдите, подпишитесь.
0: Ну а я, как обычно, хочу передать отдельный привет звонючкам, которые пытаются попасть в наш эфир. Я вас всех блокирую. Привет вам большой.
1: Вот как вам не стыдно?
0: Не мешайте нам, пожалуйста, играть. У нас уже есть участники, есть претензии.
1: Да. И первым у нас был на рандоме Даурен. Даурен, с тебя начинаем сразу же после гонга. Удачи тебе.
2: Спасибо. 300 тысяч часов надо мною, 300 тысяч планет за спиною. Не устал и создатели их в небе кружить. Каждый раз, просыпаясь рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить. Самый лучший день заходил вчера.
1: Ночью
2: дальше забыл.
1: Ехать лень.
2: Пробыл до утра. Но пришла пора.
1: Что-то там.
0: И собрался в путь.
1: Ну и ладно.
0: Супер, молодец, Даурен.
1: Добили песню общими усилиями.
0: Конечно, но у Лепса грех не спеть в понедельник утром-то, собственно, про самый лучший день.
1: Да. Ирина, теперь твой черед. Ты готова?
3: Да-да. Конечно, готова.
1: Погнали.
3: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе еще не раз вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки.
0: Какое у нас заряженное доброе утро получилось. Я, видимо, сегодня не зря в своем инстаграме всем написала: желаю вместо доброго утра всем разбогатеть.
1: Ну что, песенки спеты, голосовалка висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Скорее заходите, проголосуйте, каждый голос важен.
0: Ну и мы скоро подведем итоги, уже буквально через песню. Никуда не уходите.
1: Да, Даурен и Ирина, тоже сидите, далеко не уходите. Будем подводить итоги и узнаем, кому же достанутся билетики на концерт Сиси Кейдж.
4: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: спою.
1: Ну что, друзья, голосуем активненько в нашем телеграм-канале Радио НС. Там висит голосовалка, и спели свои любимые песни Даурен из Астаны, Ирина из Тараза. И борются они за два билетика на концерт Сиси Кейч.
2: Ребята, еще раз доброе утро вам.
1: Привет.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Голосовалка еще висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Остается буквально несколько мгновений до того момента, пока мы ее не остановим. Поэтому все желающие прямо сейчас бегом голосовать за Даурен. Урена, за Ирину. Каждый голос для наших ребят очень-очень важен, ведь билетики на Сиси Кейч, они достанутся только одному, к сожалению, участнику.
1: Ну что, мы потянули время, от всей души пытались потянуть еще дольше, но, к сожалению, эфирное время нас поджимает, и уже пора остановить нашу голосовалку и узнать, кто из вас пойдет на концерт.
2: Так, обновляю результаты и вижу, что за вас сегодня, ребят, проголосовало 172 человека.
1: Какие молодцы.
2: И со счетом 66-34 побеждает Ирина из Тараза.
1: Я знала, что так будет.
2: Еще и то ли эхо, то ли коллеги, то ли кто кричал еще.
1: Тарас.
4: Это дети мои.
1: Молодцы.
2: Они поняли, что значит они приезжают на Сиси Кейдж вместе с мамой в Алматушку. А концерты, кстати, состоятся 8 мая в Алматы и 10 мая в Астане. Даурен у нас, к сожалению, отключился.
1: Даурен, ты, если нас слышишь, пожалуйста, не расстраивайся. Ты очень прекрасно поешь. Пиши нам еще, мы хотим еще твое пение услышать. И уже в следующий раз, конечно же, тебе подарить билетики тоже.
2: Ну что ж, мы передаем большой пламенный привет в Астану. Ирин, тебе за эфиром мы расскажем о том, как ты получишь свои билетики. Ну и что, продолжаем?
1: Да, продолжаем утреннее шоу Бежное Радио НС. Всем доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Чаще всего настоящий друг подает тебе не руку, а лапу. Жарнама.
5: Қанттың холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше шерет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халқыралы стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
6: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ-16-01-95-003-00-981-118.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Восемь утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Пимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. У нас с вами в запасе есть еще 2 часа эфирного времени. И в самые ближайшие минуты я вам расскажу о том, что советуют эксперты сделать для того, чтобы избежать мошенников в сфере туризма.
2: О, очень интересно. А также в этом часе мы с вами послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, пожалуйста, расскажите, пойдете ли вы на встречу одноклассников и почему нет? Если да, то уже расскажите.
3: Ну, я думаю, что по теме уже многие поняли, да, как мы ко встречам одноклассников относимся.
2: Да-да-да.
3: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» на радио НС.
2: Ну, а в следующем часе, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения, послушаем гороскоп на сегодня, ну и, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате накоплено уже 55 тысяч тенге.
3: Прелестно. Ну, а также прелестно и то, что каждый из вас может заглянуть в эфирную студию Радио НС на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Мы вам
3: там
2: машем.
3: Идет прямая трансляция, мы машем, не целовались.
2: Да-да-да.
3: И желаем всех поцеловать.
2: Классного понедельника и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 8 часов и 7 минут в Казахстане. И, значит, слушайте, как сейчас, оказывается, мошенники разводят всех тех, кто хочет отправиться в путешествие.
1: Ой-ой-ой.
0: Значит, специалисты по кибербезопасности предупреждают, что число схем растет, и сейчас злоумышленники активно используют фейковые сайты и выгодные предложения, чтобы похищать деньги и данные ваших банковских карт. По словам экспертов, мошенники создают эти сайты железнодорожных перевозчиков, авиакомпаний, популярных сервисов бронирования, поэтому обязательно проверяйте все ссылки. Ну и продвигается реклама, естественно, в поисковиках, в мессенджерах и в соцсетях через короткие видео. Что важно? Важно перепроверять и отправляться в путешествие с адекватной холодной головой. Понятно, что всем хочется отдохнуть, все любят горящие туры и так далее. Но если вы видите подозрительно низкие цены на билеты и туры, то все-таки перепроверьте именно через операторов, которые отправляют, перепроверьте и именно отели для бронирования, потому что очень часто вы можете, ребятки, остаться без денег и никуда не полететь. Эксперт рекомендует пользоваться только... Ой, что это у меня компьютер заглючил. Эксперт рекомендует пользоваться только официальными приложениями перевозчиков, сервисов бронирования и не переходить по рекламным ссылкам из поисковой выдачи, чтобы избежать фишинговых атак. Ну а вообще, в идеале, лучше приехать в турфирму, в проверенную турфирму, и там купить уже сразу тур.
1: Да, турфирмы, свяжитесь с нами, мы вам сейчас сделали бесплатную рекламу.
0: Мы хотим в дешевое путешествие отправиться.
1: 8-775-106-2011.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Қоңыр көзді адамдар күнделікті қиындықтарға көбірек бейімделеді.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Крайм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
4: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Ну что, ребята, впереди будем слушать ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Присылайте их на наш Нихабар.
1: И сегодня мы хотим у вас узнать, пойдете ли вы на встречу одноклассников и почему нет.
0: Угу. Ну, я могу сказать так, что мои одноклассники живут далеко, не в Алмате я училась, а в Астане и в Балхаше, поэтому вряд ли я поеду. Ну, у меня работа, дети, взрослая своя жизнь, как бы... Ехать в другой город.
1: А если те, кто здесь, вот находятся вдруг...
0: А нету их здесь.
1: Нет, вообще никого. Одноклассники ли мы? Объявляем
0: А вообще у меня
1: сбор.
0: Есть классная отмазка. Знаете, что я могу сказать? Меня Ну-ка. Муж не отпускает. Так я скажу и все.
1: Или дети, да, не отпускают.
0: Или дети, да.
1: И
0: пользуйтесь моей отмазкой.
1: И пусть потом все ржут над вами, зато отмажете себя от скучного времяпрепровождения. А вдруг там будет весело?
0: А вдруг будет весело. Да без меня там не будет весело.
1: Ну все, все.
0: Ну, короче, посмотрим. Ребят, Балхаш, Астана, если чего, если вы мне дорогу все оплатите, я приеду. Такие вот варианты.
1: Если что, я могу с Бимурзиной вместе приехать.
0: Вот, пожалуйста.
1: Вы можете вам все оплатить.
0: Да.
1: Ну, а вы пока отправляйте свои голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, впереди Нихабар, будем слушать.
2: На радио МС. Разные мысли. Умные используют компьютер для экономии времени. Дураки, чтобы его потратить. Жернова.
3: Давай, ребята!
2: Алтыншы Маусым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы Маусым, Қонаев қаласы, Ленинград туба. Ақпараттық серіктес МС радиосы. МС радиосында жарнама. 356 60

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, ребятки, будем слушать ваши голосовые сообщения в нашей рубрике «Не хабар», который вы прислали нам по номеру 775-106-2011.
3: Я всегда хожу навстречу. Если нет, то сам отмечу. Одноклассников, друзья, игнорировать нельзя.
2: Хорошо сказал, мы поняли.
4: Прям как будто бы надо распечатать и повесить это на встречу одноклассников. Идеально, идем дальше.
5: Привет, кыздарики.
4: Привет.
5: И джендерен сол. Халасындар.
4: Жақсы, рахмет.
5: Насчет одноклассников. Ну, я один раз ходил. Было интересно, все классно. Поугарали, посидели.
2: Но
5: ну,
2: больше
5: и
2: не
5: на
2: пойду.
5: Этом все, наверное. Больше не пойду. Потому что, ну, как бы, что-то уже неохота.
2: Я там уже все видел. Сворачиваемся.
4: Идем дальше.
6: Салам алейкум, здравствуйте и всем прекрасного понедельника, несмотря на то, что у нас повышенная влажность. С вами Космос Тима и всем желаю продуктивной недели.
4: Спасибо большое,
6: Тим. Нет, не пойду я на встречу одноклассников и уже не хожу на протяжении многих лет и никогда не пойду. Потому что за 9 лет вместе мне эти лица... Надоели, да.
4: Вот
6: как-то так. И ходить туда и смотреть на недовольные лица в сторону меня, не горю желанием. Вот есть Инстаграм, пусть на меня там лицезреют. Всем спасибо за внимание.
2: Да, еще
6: до
2: лучше,
6: свидания.
2: Еще лучше пусть они на Сокол приезжают и видят именно довольное лицо.
4: Кстати,
2: и ходят сами с довольными лицами.
4: Кстати, это хороший шанс для того, чтобы увеличить количество подписчиков.
2: Да.
4: Одноклассники, подписывайтесь.
2: Да-да-да, на Космос Тиму подписывайтесь, он вам будет свое счастливое лицо транслировать.
4: Да. Идем дальше.
7: Доброе утро, ради нас. Доброе
4: Привет.
7: Утро, страна.
4: Доброе утро.
7: Вообще печально, печальная тема, да. Ну, для кого-то печально, для кого-то она такая.
4: Почему?
7: Ну, может быть, есть чем поделиться положительными эмоциями в плане общения с одноклассниками.
4: Так.
7: Вот, ребят, получается, в 2004 году мы школу закончили. С тех пор прошло вот с тех пор 22 года.
4: Так.
7: И вот эти все 22 года мы ни разу не видели с одноклассниками.
4: Угу.
7: Представляете?
4: Ничего себе.
7: А, такая ситуация, да, очень печальная. Хотелось бы, конечно, увидеть, узнать
2: Может,
7: истории каждого одноклассника. Кто, что, кем стал, сколько детей, семья, не семья. Очень, ну, такая задумчивая тема. Как раз-таки накануне вспоминал об этом, думал. Да. Вот, конечно, желаю всем своим одноклассникам счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного...
4: В общем, там пожелания на полторы минуты.
2: Да, вот. Чтобы все были счастливы, богаты, здоровы.
4: Да-да-да. Идем дальше.
8: Доброе утро, Шоубеш.
4: Привет.
8: Доброе утро, Казахстан.
4: Угу.
8: По-моему, правильно в интернете описали. Встреча одноклассников нужна для тех, так кому как? Очень сильно хочется похвастаться своей хорошей жизнью.
4: Ух ты!
2: А, да?
8: А вы как думаете?
4: Вот, но... одноклассники мои, пожалуйста, похвастайтесь своей хорошей жизнью, оплатите нам с Ксенией перелеты.
2: Но там один одноклассник
4: и
2: уже написал.
4: И
2: да.
4: в Астану полетим.
2: Как одноклассника зовут?
4: Атлет
2: который...
4: его зовут.
2: Атлет, тебе большой привет. Да, мы сделаем ваш праздник круче.
4: Да-да-да. Идем дальше.
9: Алейкум, страна. Доброе утро, Радио Индекс.
4: Привет.
9: Приветствую вас, позитивные девчонки. Дарящие радость, веселье, сутречка. На встречу нет, не пойду.
4: А что такое?
9: Но есть такой легендарный фильм «Рэкетир». И тогда Саян говорил. Эпизод даже помню, как сейчас.
4: Ну какой?
9: Сидит, и одноклассники что-то говорят, а интересы уже разные у всех. Поэтому что, пойти ради того, что что-то было в школе, оно не надо.
4: Понятно.
9: Я и так без них помню, что было. Поэтому не пойду.
2: Хорошо. А вдруг что-то не помнишь?
4: Не пойдет
2: тоже
4: он.
2: Тоже бывает.
4: Сказал, сделал.
2: Все, все.
4: Идем дальше.
10: Радио НС, привет.
4: Привет.
10: Привет, девчонки.
4: Ага.
10: Я ходил на встречу.
4: Да?
10: Ага. Пятилетку, десятилетку, 15 лет. Вот последний у нас было 20 лет.
2: Чехры.
10: На 20-летку. Обидно, что пришли не все. Хотелось всех увидеть. Пришли не все по религиозным причинам, понимаете. Ну, вы поняли.
4: Да-да.
10: Вроде как бы в один садик ходили, в один горшок, можно образно говоря, а тут встречаться нельзя. Некоторые лица. Обидно. Хотелось увидеть, давно не видел. Некоторых 20 лет не видел.
4: А вы к
10: Ходил,
4: ним...
10: а встречу одноклассников.
4: Вы к ним всем... домой забуритесь, если
2: да.
4: соскучились. Вот, пожалуйста, пусть встречают вас. Идем дальше.
11: Доброе утро, Шоу Беш. Я бы не пошел, потому что не считаю то, что это люди, с которыми ты хочешь общаться.
4: Ага.
11: То есть это люди, которых свела вас судьба, и все на этом.
2: Че, вообще
11: потом
2: нормальных
11: пошел,
2: одноклассников
11: колледж,
2: не было?
11: И так далее. Если ты по жизни с ними не шагаешь, ага, то смысла нет на них время тратить, встречаться. Можно, конечно, может, с каким-то одноклассником ты дружишь, там, дружить всю жизнь.
4: Да ладно.
11: А прям со всеми встречаться, зачем оно?
4: Да ладно вам, ребята, никогда не забывайте тех, с кем вы ползали, правильно? Вот такая фраза.
2: Не забывайте тех, с кем у вас есть тренировки были в школе, да, с кем под парты залазили.
4: И присылайте еще свои голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часе продолжим слушать.
0: Эй, Бауров, не хавар!
1: Не хавар, родной!
0: А ты видишь, не хавар!
1: Не хавар!
2: А еще через несколько мгновений мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: что, ребятки, пришло время напомнить вам о том, что есть у нас 20 литров бензина, и кто-то из вас может унести эти талончики.
1: Да,
0: у нас... Хотела сказать, эти денежки.

0: солнце.
1: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бриншколонг, полный бак.
2: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
3: Ну что, друзья, 8:40 на наших часах, и самое время начать игру «Пит-стоп» на радио НС, где боремся мы за 20 литров бензина.
4: Да, и давайте знакомиться с нашими сегодняшними участниками игры. Это Баха из Алматы. Бах, привет.
3: Доброе утро.
5: Привет, привет, на связи.
4: Бах, когда мы позвонили, он сказал, если что, я Баха.
3: Да-да-да-да-да. И мы такие, все.
4: И Бигжан из Астаны с нами. Бигжан, привет.
6: Салам алейкум.
3: Бигжан. Бигжан сказал, если что, я Бека.
4: Бека, да?
3: Бека. Да, нормальная команда у нас сегодня собралась. Если что, Баха, Бека.
4: Отлично.
3: Все, будем бороться.
4: Да, и боремся. Мы, отвечая на наши вопросики, их у нас три. Как обычно, они числовые. Ваша задача, парни, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
3: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше, несмотря на ненастную погоду во многих городах Казахстана, мы открыли Яндекс.Карты и поняли, что хотим на машине поехать из Семея в Уральск. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Баха, как ты думаешь?
5: Так, пусть будет 3200.
3: 3200, ответ принят. Бека, твой ответ?
6: 300.
3: 300, ответы приняты, и мы идем дальше.
4: Отлично. Ну и второй вопрос у нас звучит так. Вот мы едем с вами, представьте себе, из Семеи в Уральск. И скажите, сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем? Бека, как ты думаешь?
6: 8.
4: Твой ответ принят. Баха?
5: 10.
4: Отлично. Идем дальше.
3: Слушайте, ну и, конечно, мы уже в Уральске, у нас все хорошо и классно, и нам нужно срочно настроить радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Уральске? Баха, как ты думаешь?
5: 103,5.
3: Ответ принят. Бека, твой ответ?
6: 104,0.
3: Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики, если мы с вами едем из Семея в Уральск на машине, нам нужно преодолеть 2660 километров. И здесь Бека оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
4: Поздравляем тебя. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько железнодорожных переездов мы с вами переедем, если будем ехать из Семея в Уральск? Правильный ответ у нас 9. И здесь у нас был ближе.
3: Оба были ближе. И по одному баллу каждый из ребят зарабатывает.
4: Красавчики.
3: Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Уральске. Правильный ответ 104,6. И здесь Бека оказался ближе. И со счета там 3-1. Давно у нас такого счета не было. 3-1 побеждает сегодня Бека, и бензин отправляется в Астану.
4: Поздравляем тебя, Бека.
6: Спасибо.
3: Давай вот это победное свое Бека. Сделай нам, пожалуйста.
6: Бека.
3: А Баха такой, если что, я Баха, я рядом.
4: Да. Ну что, парни, отличная у вас команда собралась, отличная была игра. Беку поздравляем с победой. Баха, мы тебе желаем отличного дня, зеленого света тебе. Пиши нам еще, хорошо?
5: Обязательно, спасибо.
4: Все, супер. И за эфиром мы тебе, Бека, расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Пит-стоп. Шоу Беш на радио НС.

0: Разные мысли. Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться.
1: Жернова. Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00981118 от 29 ноября 2018 года.
3: Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
4: НС радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Девять часов ровно в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Здрасте, здрасте. Ну что, часок у нас с вами в запасе еще есть. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Угу. А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в Нихабаре по номеру 775-106-2011. Друзья, присылайте голосовые и расскажите, пойдете ли вы на встречу одноклассников и почему нет. Будет интересно послушать, да.
4: Ну, а еще в этом часе мы попытаемся разыграть денежки из нашего банкомата. Там сегодня лежит 55 тысяч тенге, и, возможно, кому-то из вас сегодня повезет.
3: Ну и, конечно же, заходите на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Там можно на нас посмотреть. Радио сейчас реально можно смотреть. Радиослушатели и радиозрители. Вот такое у вас теперь звание.
4: Мы вам снова машем.
3: Да, машем вам. Вот эта камера. Угу. И всем желаем отличного дня. И продолжаем, папа, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: «Беш» на Радио НС.

0: 9:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 мая, понедельник.
1: Овны, не пытайтесь взять все сразу. Грамотный старт задаст сильный темп всей недели.
0: Тельцы, сегодня полезно пересмотреть привычный подход. Свежее решение окажется эффективнее.
1: Близнецы, день требует концентрации. Один точный фокус даст заметный результат.
0: Раки, не распыляйте силы на второстепенное. Главное направление уже очевидно.
1: Львы, ваша уверенность сегодня способна сдвинуть с места даже сложный вопрос.
0: Девы, не тратьте время на лишние проверки. Вы уже все просчитали верно.
1: Весы, современная инициатива поможет вам укрепить свои позиции.
0: Скорпионы, сохраняйте выдержку. Именно она станет вашим преимуществом.
1: Стрельцы, неожиданный поворот событий откроет интересную возможность.
0: Козероги, день подталкивает к обновлению. Смело меняйте то, что давно требует перемен.
1: Водолеи, нестандартная идея может оказаться самым практичным решением.
0: Рыбы, доверьтесь своему внутреннему ощущению. Оно точно укажет направление.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Супермаркетке кіргеннен кейін әйелдердің 90% оңға бұрылады.
2: Реклама. Мамырая ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі. 23 мамыр.

0: А ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, ребятки, у нас огромное количество ваших сообщений. Что такое, Лимби Мурзина, ты меня пугаешь.
3: Я тебе сказала начать и не посмотрела. Ты жуешь, оказывается.
2: А я все уже дожила.
3: Молодец.
2: Рот свободный. Трансляцию всем показала, продемонстрировала.
3: Да, голосовых, кстати, очень много, поэтому будет два выхода, девочки и мальчики. Слушаем первое к этому часу.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, вся страна.
3: Доброе.
4: Мы наоборот. Очень любим встречаться сейчас с одноклассниками уже на протяжении 41 года. И каждый год нам есть о чем поговорить, и посмеяться, и повеселиться. Так что, не знаю, но наше поколение как было дружным, так дружным и остается.
2: Супер, класс. Молодцы.
5: Доброе утро, страна. Доброе утро, девушки, красавицы. Как
2: Привет.
5: Ваши дела, как настроение?
2: Доброе утро.
5: А я считаю, что встреча одноклассников, правильно сейчас кто-то сказал, это сплошная ярмарка тщеславия. То есть люди не встречаются для того, чтобы поговорить, а именно ярмарка тщеславия. Кто из нас лучше учился, кто из нас чего больше добился.
3: Да,
5: вот, как-то так. Но на всякий случай, 58-я школа, 114-я школа, всем привет, всем удачи.
2: На всякий случай.
3: И надо было добить в конце. Я на Майбахе, сейчас еду по Франции. Да, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, очаровательные дамы. Доброе утро, Казахстан. Я с удовольствием бы вернулся в свою школу номер 40 города Семей. И с нетерпением жду встречи со своими одноклассниками, с одноклассницами, с одноклассниками. И мне очень нравится моя школа, мои одноклассники. Всем передаю привет, хорошего настроения и позитивного дня, друзья. Всем пока.
3: Красавчик. Классно вам потусить. Идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличной недели.
2: Привет.
7: А я хожу на встречу к одноклассникам. Мы встречаемся, переписываемся. У нас есть чат одноклассники. Каждое утро пишем доброе утро. Всем пока-пока.
2: А вот эти картиночки, вот эти вот бабушатские тоже отправляйте?
3: Конечно, куда же без этого?
2: Пересланное вот это сообщение.
8: Всем удачной недели, классного настроя. Насчет встречи выпускников. Мы вообще очень дружный класс. Мы обязательно встречаемся. Вот 2 года назад отмечали 25 лет, как закончили школу. И вообще мы в квартал обязательно встречаемся с одноклассниками, ходим друг к другу в гости. Очень-очень дружим.
2: Неплохо так. Да. Мы хотим быть вашими одноклассниками.
3: Молодцы, конечно.
2: Хоть я лично не готова, чтобы мой выпуск там
3: уже 25
2: лет назад.
3: А ты, кстати, идешь на встречу одноклассников?
2: У нас ее никто не организовывал. Мы последний раз на ней были лет 10 назад, и у нас там собралось 7 человек, с которыми мы и так на районе видимся постоянно.
3: Здорово.
2: И все, мы поехали в
3: кафе. Ты знаешь, я 2 недели писала в чат, давайте встретимся, никто не понял, поэтому все. А все, надо было раньше. Идем дальше.
9: Я всегда хожу на встречу одноклассников, потому что мы после школы уже общаемся уже с семьей. Где-то 10-15 человек.
2: Ага.
9: И на встречу всегда приходит где-то 20 человек. Получается, помимо всех, которые я уже вижу еженедельно, то 4-5 человек из-за этого это становится обычной, получается, посиделки.
3: Молодцы, прикольно. Это очень здорово. Идем дальше.
10: Привет, Радио НС, меня Шубеш, девчонка, всегда прекрасно видите.
2: Спасибо.
10: Я на встречу одноклассников не собираюсь.
3: А что?
10: Не пойду туда.
3: А
10: почему? Ну, потому что мы после окончания школы как-то разбежались и перестали друг с другом общаться. Даже нету никаких опций в чатах или еще что-то. Никого я не вижу, и как бы вот так.
2: А всем может, сейчас встретитесь, и как сойдетесь, бизнесы, как
3: и добавят они вас в свой чат, которому уже очень много лет.
11: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Лима, Ксения.
2: Привет, доброе утро.
11: Хорошего вам денечка.
3: Спасибо большое.
11: Сегодня ужасно пасмурно.
3: Есть
11: еще
3: такое?
11: Неделю так будет. Север Казахстана. По поводу встречи одноклассников, не знаю, я бы очень рад был бы на встрече одноклассников, потому что очень веселые годы жизни прошли у нас в классе, мы как-то вот стараемся общаться даже, просто тяжело сейчас встретиться, так как все живут в разных городах, местах, все взрослые, у всех семьи, дети, но мы пытаемся собраться, и думаю, мы соберемся.
2: Но мне кажется, это отмазка, что тяжело собраться, потому что будет у нас впереди сообщение из Германии, где даже там люди смогли собраться.
3: Да. Есть. Идем
12: утро,
3: дальше.
12: Девчонки. Доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
12: У нас есть группа, выпуск 2005, и эта группа оживает ровно каждые 5 лет. Так как у нас встреча каждые 5 лет проходит. Остальные 4 года тишина.
2: Тишина.
12: Я не езжу на встречу, уже 4 раза не ездил. Может быть, на 5-й поеду. Вот.
2: Если каждые 5 лет встречи.
12: Б-класс был очень дружный. А мы одним словом, мы бэшники.
2: Бэшники. Если каждые 5 лет встреча, 4 встречи он уже не ездил, на 5-ю собирается. То есть это получается, ну, ориентировочно по голосу, да, там, плюс-минус 25 лет назад они школу закончили. То есть получается, он ни разу не был на встрече одноклассников. Я же правильно поняла?
3: Без понятия, я не считала.
2: Логика.
3: Так, ребята, ждем еще ваши голосовые сообщения. Очень много, поэтому мы сделали 2 выхода. Видите, все для вас.
2: Все для вас, лишь бы вы выговорились.
3: Да, 877. 8-5-106-2011. Наш WhatsApp номер.
0: Эй, Валрам, не хавар!
1: Не хавар, родной.
0: А ты же видишь, не хавар!
1: Не хавар.
13: Разные мысли. В жизни, как в сказке. Только женишься, тут и сказке конец. Жернова.
14: Давай, ребята!
13: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 350 алты

0: бауырым, не хабар?
1: Не хабар, родной.
0: Айтып жүрсің, не хабар?
1: Не хабар.
2: Даже Tokyo Hotel пришлось прервать для того, чтобы ваши голосовые сообщения послушать в эфире. Так, погнали, первое.
3: Давай. Всем привет. Привет из Питера.
2: Привет.
3: Всем хорошей и удачной недели.
2: Спасибо большое.
3: А я бы на встречу выпускников сходил, потому что это эмоции, это воспоминания. Воспоминания детства, школьного периода, различных школьных приключений, первой любви, первой драки. Приятно все это вспомнить. Мы уже закончили школу 23 года назад. Первые года мы собирались, а сейчас, к сожалению, уже реже. У нас в городе осталось, кстати, всего 4 человека из 20, остальных, кого уже нет, кого по разным частям света раскидало. Но мы есть все друг у друга в группе WhatsApp, общий чат, там общаемся.
2: Ох уж эти
3: все-таки
2: чаты.
3: Планируем когда-нибудь встретиться здесь, в родной школе. 11-а, 2003 год выпуска, школа номер 1 имени Ленина. Привет вам, мои одноклассники.
2: Привет всем. Идем дальше.
4: Всем привет со Астаны.
2: Привет.
5: Доброе утро.
4: Я хочу поехать на встречу одноклассников. Мы вот встречаемся где-то 27 числа, по-моему, в июне. 27 июня так. В Степногорске, третья школа. Вот спустя 20 лет. Ну, интересно, я бы хотел бы посмотреть на людей, ну, так сказать, на своих одноклассников, да. Но больше я, наверное, еду за эмоциями. Ну, вот эти вот воспоминания, так сказать, потом то все. И что хотел сказать? Я бы хотел бы, конечно... Я просто посетил много школ, заканчивал, то есть я переезжал из города в город, и я бы хотел бы, конечно, попасть к своим одноклассникам, которые я заканчивал в 9 классе. Просто интересно. А к ним попасть, посмотреть на людей, как у них судьба сложилась.
2: Там, наверное, первая любовь была.
5: Скорее всего, да. И этот же человек еще записывал голосовой, что в садик, не в садик, в начальную школу хочет тоже попасть в другом городе.
2: Да, идем дальше.
6: Ой, привет, мои хорошие, мои любимые, мое замечательное утреннее доброе радио НС.
2: Привет.
6: Самые красивые, обаятельные, самые веселые девчонки.
2: Спасибо.
6: Привет вам из города Тимиртау.
2: Тимиртау, привет.
6: На встречу с одноклассниками я люблю ходить. Но очень жаль, конечно, что у нас уже с 99 года, столько лет уже, ходит только одна и та же честная компания. 5-7 человек. Димон, Гука, Даурен, Була, все мальчишки, кто Тарас, кто там еще. Ну и девчонок, мы вдвоем сейчас с Гулей ходим чаще всего. Всем-всем привет, Гульмира. 101-я школа города Караганды, 99-й год выпуска. Всем салам. Давайте, подтягивайтесь. В этом году обязательно.
5: Подтягивайтесь, карагандинцы.
6: Всем добра и счастья.
2: Собирайтесь, давайте, идем дальше.
7: Гутен морген, утро доброго, салам алейкум, девочки.
2: Привет. Доброе
5: утро.
7: Насчет одноклассников. Вот прослушал до этого, что вы говорили, немножко, как сказать, неправильно говорят. Так. Я здесь, в Германии, 33 года нахожусь. Два раза я делал встречу одноклассников, кто живет здесь, в Германии. Организовывал. Приезжали одноклассница, одноклассник и первая учительница с Алматы, нашей школы,
2: круто.
7: Сюда, в Германию. И мы их приглашали. Я вот как прилетаю туда, в Алмату, и мы собираемся.
2: Вот это
7: с одноклассниками
2: молодцы.
7: В кафе. И всегда говорят, вот, Эрвин, ты, говорит, приезжаешь, и мы собираемся. Я говорю, вы же здесь рядом, живете же, можете собраться. Нету, говорит, времени, а когда, говорит, ты приезжаешь, у нас есть время, чтобы встретиться со всеми вместе. Вот я сейчас приезжаю в сентябре месяце, прилетаю в Алмату, и будет опять у нас встреча. Так что
2: круто.
7: Встреча с одноклассниками меня радует, всех увидеть.
2: Класс. Идем дальше, ребята. И вот, кстати, это все отмазки. Вон,
5: конечно,
2: Германия отмазки, аж собирается.
5: Да. Человек в Германии нас слушает, из Германии нам отправляет сообщение, между прочим.
2: Да, идем дальше.
4: Всем привет.
2: Привет.
4: Доброе еще утро. Блин, не удержался, записал вам второе сообщение.
2: Какое?
4: Девчонки, классно, вы поняли такую тему.
2: Угу.
4: Хотел бы еще бы увидеть начальную школу.
5: Начальную классу. Это про то, что я говорил, да.
4: Город Зырянск, 9-я школа, 3-й там или 4-й. Нет, 3-й, 4-й класс. Я туда просто перешел, 2 года там учился.
2: Ага.
4: Вот, хотел бы увидеть эту учительницу, которая мне занижала оценки.
2: Вот. Учительница, занижала оценки. Пожалуйста, свяжитесь с ним. Так, идем дальше.
8: Доброе утро, страна, доброе утро, мир. Доброе утро, наши самые красивые, замечательные, любимые, милые ведущие. Я больше не пойду на встречу одноклассников.
5: Почему?
8: Потому что мы 2 года назад собирались на 20-летие окончания нашей школы. Встреча была с одноклассниками. Собирались, соответственно, в кафе.
2: Так.
8: И мы за 2-3 часа пока вспоминали, как мы учились в нашей школе, мы потратили, проели, пропили столько, сколько не сдавали фонд школы, фонд класса 10 тысяч раз, наверное, больше.
2: Вот это да.
8: Всем хорошего дня и продуктивной недели.
5: Вы просто, наверное, забыли, да, что на фонд школы и фонд класса вы сами никогда деньги не сдавали, не, сдавали, ну, родители.
2: Своим детям, наверное.
0: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна. Девочки, привет. Доброе утро. И слушки наши. Я хотела сказать, что в этом году уже 36 лет, как мы закончили школу. С одноклассниками мы связь не теряли и не теряем. Мы уже даже не одноклассники, как родственники. Было 20-летие. 35 лет в прошлом году мы отмечали, общаемся, ходим друг к другу в гости.
2: Какие очень молодцы. Круто. И последнее к этому часу, друзья.
9: Доброе утро, Радио НС. Доброе Привет. Утро, девочки.
5: Доброе утро.
9: Мы с одноклассниками очень хорошо дружим. Вот 10 мая, кстати, организовываем встречу одноклассников. 20-летие окончания. Вот хочу как раз передать привет. Город Уральск, 7-я школа, 11-й А, выпуск 2006. Привет.
2: Ну что, друзья, классных вам вечеринок, отличных встреч со своими одноклассниками. И да, ходите, это же весело.
5: Мне кажется, нам скоро надо будет взять тему, как восстановиться после встречи. Нет, как восстановиться после встречи одноклассников. Или как восстановить память после встречи одноклассников.
2: Только дайте знать, когда они у вас пройдут, эти встречи, и обязательно возьмем такую тему. Да. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
5: Доброе утро.
10: Эй, Бауров, не хавар.
1: Не хавар, родной.
10: А ты же видишь, не хавар.
2: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 55 тысяч тенге.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате ежедневно копятся деньги.
2: Сегодня мы накопили уже 55 тысяч тенге, и есть у нас Архат на связи из Алматы, который готов попробовать забрать эти денежки.
1: Архат, привет!
3: Всем доброе утро!
1: Архат,
3: попробую увеличить банк.
1: Увеличить, не увеличить, это мы посмотрим в конце игры. Но ты нам погоду портишь. Зачем ты моешь погоду? Ой, машину-то свою.
2: Да подожди, он тут...
3: Пока никого нету на мойках, я решил помыть.
2: Зато ты понимаешь, что ты град с камнями вызываешь? То есть ты первый человек за всю историю Большого Куша, который вышел в эфир и сказал, я хочу увеличить ваш банкомат.
1: Я проиграю!
2: Это прям, ну вот что-то с чем-то. Ты, конечно, молодец.
1: Да, но смотри, у нас есть для тебя три вопроса. Три варианта ответа есть. У тебя есть все шансы увеличить наш банкомат, ответив неправильно на наши заданные вопросы. Но мы тебе желаем удачи и надеемся, что у тебя получится взломать.
2: Удачи.
1: Да. Правильно?
3: Да.
1: Удачи
3: да.
1: Желаю.
2: Конечно, вот, удачи. Начинаем.
1: Да, и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Сегодня день, Архат, невысоких людей. Скажи, пожалуйста, какой у тебя рост?
3: 172.
2: Неплохо. Средний рост такой. Ну так вот, сегодня мы будем говорить о невысоких актерах Голливуда. И ответь, пожалуйста, на вопрос. У кого из ниже перечисленных красавцев невысокий рост? Варианты ответов. Том Круз, Дэнни Девита или Дэниел Рэдклифф, как ты думаешь?
3: Девита, вторая.
2: Цифра номер два принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Архат, второй вопрос. Сегодня также отмечается день складного зонтика, как раз по погоде. Вопрос, скажи, пожалуйста, кто считается изобретателем складного зонтика в современном виде? Варианты ответов. Первое – Сэмюэл Фокс. Второе – Ханс Хаупт. И третий – Джонас Хенвей. Как ты думаешь?
3: Третий вариант.
1: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а также, Архат, сегодня отмечается День Звездных Войн. Скажи, пожалуйста... Не скажи, пожалуйста. Давай мы поговорим сначала о ключевом персонаже, это Хан Соло. Он отвечает там, значит, за динамику, юмор и романтическую линию. Так вот, теперь скажи, пожалуйста, кто изначально должен был играть роль Хана Соло? Варианты ответов. Аль Пачино, Роберт Де Ниро или Кит Фергюсон, как ты думаешь?
3: Ага.
2: Сложный вопрос, Архат.
3: Давайте третий давайте.
2: Цифра номер три принята, и код с Архатом из Алматы сегодня получился 2-3-3.
1: А в нашем банкомате 55 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Архат справился со своим обещанием. Мужик, молодец. Ну, блин, ну, с одной стороны, конечно, и смешно, и немножечко грустно. Но давайте разберемся, где мы все-таки ошиблись. В первом вопросе Архат ответил правильно. Одним из самых невысоких и при этом известных актеров Голливуда является Дэнни Девита, чей рост составляет всего 147 сантиметров. Несмотря на небольшой рост, он построил успешную карьеру как актер, продюсер, режиссер и запомнился по многим классным ролям в фильмах.
1: Во втором вопросе тоже, к сожалению, мы ошиблись. На самом деле, Ханс Хаупт был изобретателем складного зонтика в современном виде, телескопического такого зонтика. Считается, значит, он немецким инженером и предпринимателем. Вот сидел и придумал зонтик.
2: Ну что ж, ну и в третьем вопросе тоже был неверный ответ, потому что изначально создатель всей вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас не планировал брать Харрисона Форда на роль Хана Соло, предпочитая более известных актеров. И среди главных кандидатов тогда рассматривался Аль Пачино, который отказался просто потому, что он не понял сценарий.
1: Вот такие вот дела.
2: Две ошибки, один ответ правильный. Но ты справился с основной поставленной самим собой же задачей. Молодец.
1: И
2: мы тобой гордимся.
1: Просто аплодируем тебе за то, что ты пришел, сказал и сделал. Увеличил наш банкомат. Ну, красавчик просто. Пиши нам еще. Договорились?
3: Хорошо.
1: Классного
3: спасибо.
1: Тебе дня желаем.
2: Хорошего дня.
1: И своим проигрышем Архат добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И завтра в нашем банкомате целых 60 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, дали старт этой неделе после длительных выходных, и вы молодцы, что встали с места и поехали на работу. Это заслуживает просто аплодисментов.
1: И даже если кто-то не поехал и не пошел на работу, вы все равно молодцы, и мы просто вам завидуем.
0: Да нет! Да ладно, шутим. Да, на самом деле мы вам завидуем.
1: Ну, ничего страшного, эта неделя рабочая тоже будет короткой, с дополнительным выходным в четверг. И несмотря на все это, мы с вами потом еще 3 дня тоже отдохнем. В общем, много всего интересного.
0: Но завтра в 7 часов утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: вечер, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Эвенин Жалалгамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

скажешь уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой

0: Разные мысли. Если ты не способен смеяться над собой, за тебя это сделают другие.
1: Жернова. Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
2: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтын Шымалсым, Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серпіс NS радиосы.
3: NS радиосында жарнама 356 6

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бұлбұлдардың тек аталығы ғана ән айтады.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио NS 356 6000.

0: днем.
1: Разные мысли. И если у вас нет тормозов, это не значит, что жизнь идет как по маслу.
2: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс нөл нөл.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамның миы 10 ваттық шамды қуаттауға қауқарлы электр энергиясын өндіре алады.
2: Реклама. Алматы, 8 мая, возвращение королевы евродиско Сиси Кейдж. Живое исполнение культовых хитов 80-х в грандиозном шоу. Эмоции, которые не стареют. 8 мая, 20:00. Билеты на сайте top-билет.кз.
3: Реклама на радио МС 356

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что, друзья мои, прямо сейчас спешу поздравить вас с новой рабочей неделей, сообщить вам о том, что программа «Лайв-чат» стартует прямо сейчас, 15 часов и 1 минута, и это значит, что в ближайшие 60 минут ваши приветы, ваши поздравления, признания в любви обязательно достигнут адресатов. Меня зовут Александр Шмыгалев, с большим удовольствием буду составлять вам тут компанию, номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас, куда и нужно писать. Напомню, что сделать можно будет это из любой точки нашей большой страны. Ну и, конечно же, друзья мои, не забывайте про то, что уже через пару-тройку минут ваши первые сообщения я начну озвучивать.
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Так, поехали, друзья мои, ваши первые сообщения уже сейчас начинаем озвучивать. Здравствуйте. Передайте привет Штарк Дмитрию Алексеевичу из города Астана. Пусть не спит в такси. Еще один огромный привет Алексею Гензе. С большим уважением. Спасибо, написали вы. А где же еще спать, если не в такси? Знаете, какой кайф, друзья. Вас везут, вы спите. Хорошего дня. И погода такая, не знаю, как в Астане, но в Алматы точно я бы с удовольствием поспал. Добрый день, любимое радио. Пусть услышит вся страна. Катерина, Макс шлет самые теплые слова. Макс, я жду тебя, родной, каждый день и каждый час. Знай, с любовью и мечтой думаю о нас. Ты мой свет и мой покой, мое счастье и весна. Макс, я жду тебя домой, и я люблю тебя без сна. Написали вы такое сообщение. Замечательно. Так, кто-то еще только лишь собирается нам написать. Здравствуйте, Радио НС. Передаю привет своему любимому Пикбалату. Сегодня у нас дома небольшой квест. Снова отключили горячую воду на месяц, так что, похоже, у нас скоро появится новый друг. Бойлер. Я уже пыталась передать тебе привет через... Но там... Сейчас это точно дойдет. Люблю тебя очень. Скучаю и обнимаю. Твоя Асель пишет это сообщение. Асель, передали. Так, здравствуйте, радио. Хотим передать нашему любимому Прокопчук Владимиру пламенный привет. Мы рядом с тобой мысленно каждую минуту. Папа и мама тебя сильно любят и ждут. Бабушки шлют тебе тепло. Сестренка скучает и ждет, когда сможет тебя обнять. Не сдавайся, пожалуйста, все обязательно наладится. Мы тебя очень любим и гордимся тобой. Ты у нас самый лучший, написали вы. Что ж, замечательно. Идем дальше. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Власову Артему, родной мой. Огромного тебе здоровья. Все будет хорошо, только не переживай. С любовью, твоя мама написала. Так, здравствуйте. Я с моей супругой вместе прожили 35 лет. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню «Кустанай». Сергей, ну, вы же понимаете, что все самое лучшее еще только впереди, поэтому не переживайте ни в коем случае. Так, добрый день, Радио НС. Передаю привет Павлову Евгению. Пусть это сообщение долетит до тебя и согреет хоть немного. Я думаю о тебе каждый день и скучаю, очень жду нашей встречи. Держись, пожалуйста, ты сильный, я в тебя верю. Помни, ты не один, тебя любят и ждут. Все обязательно будет хорошо, с теплом и нежностью, твоя Алена. Замечательно. Передаю привет мужу Константину, любимый. Хочу сказать тебе о своих чувствах, чтобы ты почувствовал искренних слов. Ты мне дорог, я очень тебя люблю и дорожу нашей любовью. Ты самый родной и близкий мне человек. Моя любовь к тебе не угаснет никогда. Скучаю по тебе, Жанна. Твоя любимая Айнаш написала это сообщение. Вот вы, друзья, присоединяйтесь. Пока послушаем пару треков. Затем вернусь и почитаю.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ұлы Отан соғысындағы кеңес әскерлерінің әрбір үшінші оғы Қазақстандық қорғасынан балқытылды.
2: Реклама. Алматы. Готовься к особому вечеру. 11 мая. Дворец спорта имени Балуана Шолака. На сцене «Елка». Это больше, чем концерт. Это искренние эмоции, живой звук и та самая атмосфера, которую невозможно забыть. Любимые хиты, которые поют все. Теплая встреча со зрителем и вечер, который останется с тобой надолго. 11 мая, 20:00. Не пропусти. Билеты уже в продаже на сайте ТОП-билет.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Лайф-чат.
1: Продолжим, друзья мои, передавать ваши приветы, продолжим передавать ваши поздравления. Давайте посмотрим, что у нас к этой минутке прилетело еще. Здравствуйте, радио НС. Сегодня нашему сыну Кузьменко Льву исполняется 8 лет. Дорогой Лева, для нас ты уже настоящий герой. Сильный, смелый и добрый. Мы гордимся тобой каждый день и счастливы видеть, как ты растешь, мечтаешь и достигаешь своих маленьких и больших побед. Пусть твоя жизнь будет яркой, как праздник. Рядом будут всегда верные друзья. Каждый день приносит новые открытия и радость. Желаем тебе крепкого здоровья, отличного настроения, успеха в школе, исполнения самых заветных желаний. Лев, ты наше счастье и наша гордость. Мы тебя очень любим, папа Антон и мама Елена. И сколько теплоты вложено в эти потрясающие слова, мы, безусловно, присоединяемся. Здравствуйте, Радио НС. Спасибо, что всегда работаете на позитиве, поднимаете настроение. Всем удачной трудовой недели, теплых дней, ласкового солнца. Внуку Максату привет и наилучшие пожелания здоровья, терпения, сил, удачи. Крепко обнимаем, любим и ждем долгожданной встречи дома. Это сообщение написала Пашка. Передали. Добрый день любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Теплый, нежный привет в этот дождливый день. Пусть это сообщение тебя согреет и подарит хорошее настроение. Мы тебя целуем, обнимаем и любим с любовью. Жена и дочь Златана. Написали: добрый день, Радио НС, сынка апельсинка. Получив от тебя весточку, мы самые счастливые. Нас все хорошо, не переживай. Завтра будут тебе вкусняшки. Все передают привет, ждут и скучают от мамы. Так, здравствуйте, передайте огромный привет от мамы Наташи, любимому сыну Саньке. Очень скучаю, жду нашей встречи. Люблю, целую, обнимаю сердцем и душой всегда с тобой. Почти стихи. Передаю большой привет мужу Ильдару, моя булочка. Я по тебе скучаю. Этот период скоро закончится, и мы снова будем вместе. Обниму тебя крепко-крепко, как никогда. Люблю тебя сильнее с каждым днем и очень жду от Миланы. Аира передает привет. Добрый день. Передайте моему любимому супругу Али, Жанам, как ты, как здоровье. У нас все хорошо, я на работе, люблю тебя. Завтра буду ждать от тебя звонка. Береги себя и знай, что ты мне нужен. Крепко обнимаю, ну и скучаю соответственно. Так, друзья мои, сообщений-то ваших очень много. Здравствуйте, радио. Хочу поздравить с днем рождения супругу. Завтра в знаменательный день пожелать счастья, успехов, любви. И чтобы ты всегда оставалась такой же красивой. От Дениса пришло это сообщение. Денис, было бы здорово еще услышать, как зовут вашу супругу. Но, думаю, она догадается. Поэтому, конечно же, с днем рождения. Ну и номер WhatsApp, друзья, куда написать?
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: Так, друзья мои, программа Лайфчат продолжается. 15:27, на самом разгаре. О приветствии ваших огромное множество прилетает к нам. Давайте потихонечку начнем их озвучивать. Всем салем, пламенный привет из дождливого на сегодня Петропавловска. А вам, Александр, уютного эфира. Фань, спасибо большое. Знаете почему? Потому что в Алматы также погода, ну вот, собственно, второй день льет как из ведра. Спасаемся как можем. Здравствуйте, хочу передать привет своим любимым деткам Семену, Таисии и Павлику. Я вас люблю. Пришло вот такое сообщение, замечательным. Приветствую, Радио НС, в этот солнечный день. Вот видите, у кого-то солнечный. Хочу передать привет лучезарной девочке Дишкин. Держи себя в руках, скоро все получишь в полном объеме. А самое главное, оставайся всегда такой же лучезарной. Твоя шоколадка подписалась под этим сообщением. Браво! Салам, НС, в этот прекрасный майский день поздравляю свою любимую и красивую сестру Розаливу Светлану с днем рождения. Желаем ей семейного счастья и пусть исполнятся все ее желания. С пожеланиями, семья Розалиевых, село Когершин, Жамбылская область. Ой, мы тоже присоединяемся. Хочу, чтобы вот прям туда сейчас улетел вот этот пламенный привет и сообщение. Передайте, пожалуйста, привет сыночку Сейф Юрию. У нас все хорошо. Соня идет на поправку, написали вы. Здорово. Здравствуйте. Передаю огромный привет своему мужу Асхату. Хочу сказать, как я тебя люблю и скучаю. У нас все хорошо. Ты, главное, не переживай. Самым первым позвони мне, твоя Жанка. Замечательно. Приветствую, Александр. Родители передают Максату в Кустанай самый теплый привет, а также пожелания здоровья, бодрости, духа и стойкости. Сынок, беспокойство, как ветер, который трясет дерево. Но это заставляет корни врастать глубже в землю. Это защитный механизм такой, который помогает нам собраться в сложные времена. Ну, пример просто великолепный. Ведь именно тогда раскрывается наш потенциал и возможности. Мы верим в твои силы и внутренние ресурсы. Я целую твою любимую макушку, мое солнышко, и надеюсь, мое послание поддержит твою мотивацию и согреет душу в этот пасмурный день, написали вы. Здравствуйте, хочу передать привет Валентине под Марковой от сестры Юли. Юлия, краткость, как говорится, сестра талантов, передали с большим удовольствием. Привет, НС, плодотворной недели всем. Передаю привет моему любимому дорогому брату Алмасу от сестры Жаннат. И пишите, у нас все хорошо, мы по тебе скучаем. А насчет Гриши тоже не переживаем, будет до окончания проекта с нами. Изначально был такой уговор. Обнимаем и целуем, написали вы. Ну что, друзья, сейчас номер WhatsApp прозвучит, а мы послушаем еще пару песен.
0: НС. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Так, друзья мои, продолжим. 15:40. Время летит невероятно быстро. Поэтому давайте посмотрим, что у нас имеется. Привет, любимая радио НС. Передаю привет любимой доченьке Айжан. Хочу сказать, что все у тебя получится и все будет хорошо. Также хочу передать привет моему родному человеку Абылхан Рустему. Привет с приездом с командировки и пожелать удачной рабочей недели. А также всем своим родным и близким людям с пожеланиями. Мируэрт написала это сообщение. Очень здорово и звучит так как позитивно. Правда же? Правда. Здравствуйте, радио. Хочу сказать Петровичу, я жду тебя. Очень скучаю. У нас все хорошо. Твои любимые Марья Петровна и Рыжий. Замечательно. Здравствуйте, дорогой радио. Передайте привет. Привет, любимый Артем. Мы очень скучаем. Каждый день думаем о тебе и ждем нашей следующей встречи. Скорее возвращайся домой. Без тебя очень тяжело. Любим тебя безмерно. Твоя Ирен и сын Ночик Захарка. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет своему коллеге Жигеру из города Арысь. Жигер, брат, все будет хорошо. Делай свою ферму и улыбайся. Привет из города Алматы. Нуржан, привет. Ну что ж, отлично. Ваше приветствие и сообщение тоже улетело. Так, привет, Радио НС, замечательные ведущие. Передайте привет Рубанову Вячеславу, родной мой. Я очень по тебе скучаю и жду, когда мы будем вместе. Мое сердце не находит покоя без тебя. Я считаю дни, когда смогу тебя обнять и прижаться к твоей груди. Люблю тебя и хочу пожелать нам терпения, сил, веры в лучшее. Супруга Болдырган и детки подписались под этим сообщением. Так, что же еще у нас имеется? Имеется. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, большой привет группе «Хорошие люди». У нас все получится. Мне всегда везет во всем.

0: деньги идут ко мне рекой от Наиля. Наиль, поделитесь, я не знаю, секретом успеха, что ли. Мы тоже хотим. Мужу Евгению передаю пламенный привет. Я дышать без тебя не могу. Наши встречи с тобой очень жду. Я тебя, мой родной, обожаю. Просто жить без тебя не могу. Есть только одни руки, в которых я хочу засыпать и просыпаться. Твои. Есть только одно сердце, в котором я хочу жить. Твое. Есть только один человек, которого я хочу любить всегда. Ты. Мой единственный мужчина, чья любовь мне необходима. Как воздух, котеночек мой. Я по тебе очень скучаю. Целую тебя, твой ангел-хранитель Наталья написала это сообщение. Так, привет, Казахстан из Актобе от Амирхана. Передайте привет Жамантаю Тапашеву, моему отцу. С большим удовольствием это сделали, друзья. И совсем скоро будем подводить итоги программы LiveChat. Буквально 5-7 минут у вас есть на то, чтобы свое сообщение отправить нам в программу. Номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас. Дерзайте.
1: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Друзья мои, давайте будем подводить своеобразные итоги программы «Лайв-чат», и в 15 часов 50 минут уже почитаем ваши финальные на сегодня сообщения, которые успели долететь до студии нашей радиостанции. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Вячеславу Стрелковскому от Иринки. Я его люблю и скучаю, помни, родной. Что бы ни случилось, я всегда рядышком, написали вы. Так, передаю привет мужу Константину. Душа моя, без «Безумно люблю тебя». От Айнаш пришло это сообщение. Так, замечательно. Что же у нас еще? Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего дорогого друга. Его зовут... Так, как его зовут? Ага, увидел. Виталий. В Караганде сегодня будет большое событие, большой праздник. И несмотря на понедельник, большим нашим коллективом мы его поздравляем и очень сильно любим. Так, ну, давайте будем исправляться. Сообщение «Привет Казахстану за КТБ» от Амирхана. Передайте привет Джамантаю Тапашеву. Ну вот, моему отцу. Теперь уже Амирхан точно сказали абсолютно все правильно. И вам пожелаем хорошего, доброго понедельника. Ну и ни в коем случае не грустить. Так, здравствуйте, радиостанция НС. С вашего позволения хочу признаться в любви самой красивой девушке. Ее зовут Дана. Она живет в Алматы, и я ее очень люблю. Спасибо Всевышнему, что мы с тобой однажды встретились, и теперь у нас все хорошо. Бигжан подписался под этим сообщением. Бигжан, с большим удовольствием, я думаю, Дана получила это сообщение на всю страну о ваших чувствах. Ну и вот, что еще? Ага. Угу. Да. Амирхан. Амиржан. Все, простите, пожалуйста, Амиржан. Теперь точно сказали правильно. Что ж, друзья, будем прощаться в 15 часов 52 минуты. Я, Александр Шмыгалев, с вами ни в коем случае не прощаюсь. У нас с вами впереди целых 2 часа. Наслаждаться музыкой, наслаждаться хорошим настроением. Ну и, конечно же, буду делиться с вами полезной информацией. Погнали!

16.03 показывает наши родийные. Друзья мои, после программы Live Chat хочу напомнить вам о том, что понедельник день совсем не тяжелый. Но если все-таки выдался денечек непростым, напомню вам о том, что повод для радости также имеется. 4 мая в этот понедельник отмечается Всемирный день дарения. Ну или по-другому, Всемирный день щедрости. Нам всем пожелаю, чтобы сегодня люди, которые нас окружают, были добры, веселы, ну и невероятно щедры, пусть даже на эмоции. Я, Александр Шмгалев, передаю всем пламенный привет из студии радиостанции НС и желаю отличного понедельника.

0: Прямо сейчас, друзья мои, расскажу вам о дорожной ситуации. Давайте посмотрим, что же по данным сервиса Яндекс.Карты на 16 часов и 15 минут в Алматы мы наблюдаем серьезные пробки. 7 баллов из 10 возможных. Постоять придется сейчас на Розбакиево от улицы Дуйсенова до Джандосова. Здесь 45 минут, приготовьте. Еще 20 на восточной объездной автомобильной дороге потребуется проспект Эльфараби на юг от Луганского до Шашкина. Более 25 минут на проспекте Абая от улицы Жарокова до Утиген-Батыра. На Тулеби приготовьте более 20 минут на запад от Исаева до улицы Брусиловского. Что же касательно столицы города Астана, то сейчас здесь 4 балла. Местами имеются затруднения. Более всего это сейчас потребуется 15 минут на проспекте Туран от улицы Багенбая до улицы Кенесары. Радио НС, конечно же, по доброй традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Ну, между прочим, в нашем с вами случае вот так и происходит. Льет сегодня во многих городах нашей страны. Давайте посмотрим, что же нам синоптики в плане погоды обещают уже на завтра. 5 мая это будет вторник. В Алматы погода немного успокоится. Переменная облачность до плюс 22 прогреется воздух, то бишь будет немного теплее, чем сегодня. Ну и пока вроде бы как без сильных осадков. Что касательно столицы, то там облачно и пасмурно. А вот температура воздуха прогреется до целых плюс 25 градусов. Самое время как раз прогуляться по красивейшим улицам города в отличную погоду. Информацию о которой нам предоставил любезно сервис Яндекс.Погода.

Всем группа «Тестостерон». Это не женщина, это беда, но в другую все равно не влюблюсь. Берите свою вторую половинку, друзья мои, и активно обсуждайте планы на предстоящие выходные. Май 2026 года как раз радует казахстанцев обилием выходных и праздничных дней. В самое ближайшее время, 7 мая, казахстанцев ждет дополнительный праздничный выходной. Еще один день отдыха жители страны получат в понедельник, 11 мая. Ну и, кстати, в том числе любимая радиостанция в честь праздничных дней приготовила для вас много подарков. Билет на самые различные концерты можно выиграть в нашем эфире. Слушайте внимательно, а еще лучше, чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вот там точно вся подробная информация публикуется каждый день.

0: Эвинин Жаралгамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Ну что, друзья, 17.03, добро пожаловать в вечер этого понедельника. Ну и если тут группа «Серебро» предлагает держаться за руки, то в нашем с вами случае этой самой рукой вы делаете радиоприемники погромче, особенно если находитесь за баранкой вашего автомобиля. Подогревать хорошее вечернее настроение этого дня буду отличной музыкой. Зовут меня Александр Шмыгалев, и до 6 вечера буду составлять вам компанию в студии радиостанции НС. Впереди только лучшие хиты, ну и надеюсь, друзья, что отличное настроение даже не...

0: Разные мысли. Прежде чем сжигать мосты, убедись, на том ли ты берегу. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Вот давайте без всякого стеснения прямо сейчас расскажу вам о том, что ученые в очередной раз выяснили, что кофе помогает организму замедлять старение. В целом, полезные свойства этого напитка нам и так с вами хорошо известны, но оказывается, часть этих полезных эффектов может быть связана с тем, как соединение кофе взаимодействует с рецептором NR4A1, который участвует в защите организма от повреждений, вызванных стрессом. А еще вот какое открытие тоже было сделано недавно. Оказывается, у людей, пьющих кофе без кофеина, улучшается обучаемость и память, что говорит о роли других компонентов, таких как полифенолы, в обеспечении этих когнитивных преимуществ. В общем, сейчас быстренько расскажу вам о дорожной ситуации и бегом за чашечкой кофе. Так, по данным сервиса Яндекс.Карт, в Алматы наблюдаем серьезные пробки 7 баллов из 10 возможных. Постоять сейчас придется на Тулебина-Запад от улицы Жарокова до Утиген-Батыра более 35 минут, от Дуйсенова до улицы Джандосова по Розыбакиева. Также стоим около получаса. На Жарокова в южном направлении от Джамбыла до Утепова здесь серьезная пробка, друзья мои, более 50 минут. Плотно на проспекте Абая от Манаса до Тлендиева, на Рыскулова от Бакиханова до улицы Бакеева здесь практически час. Потеряете вашего времени. На улице Тимирязева от Розыбакиева до набережной Хамита Ергалиева также наблюдаем плотный поток. В Астане 5 баллов, конечно, затруднения имеются. Стоим 15 минут на улице Сарайшик от улицы Караткель до проспекта Туран. Столько же на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Ну и на проспекте Кабанбай-Батыр от улицы Сыганак до улицы Дин Мухаммеда Кунаева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Мы тут прямо сейчас слушаем с вами Макса Барских с треком под названием «Моя любовь». А ведь сегодня, друзья, 4 мая, есть такое событие, как День красивых признаний в любви. Это еще один повод выразить свои чувства так, чтобы они запомнились надолго. Подарите открытку, напишите письмо, прочтите стихи в конце концов, ну или совершите необычный красивый поступок. Считается, что признания, сделанные сегодня, пусть даже в этот понедельник, особенно удачны и запомнятся надолго. Ну что, пока вы признаетесь вашей второй половинке в любви, мы с вами сделаем небольшое короткое отступление. И совсем скоро вернемся к прослушиванию классной музыки.
1: Разные мысли. В жизни все бывает, но не всем достается. Реклама.
2: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
3: Алмата, Сизин Джимамар, Евродиско, Патшайма, Сизи Кейдж, Оралада. Сексенінші жылдардағы культі хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейді музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
1: Реклама на радио NS 356 60:00.

0: Ничего лучшего в пробке еще не придумали.
1: Знаешь,

Ну, кстати, сегодня во многих городах нашей страны именно так все и происходит. Погода желает оставлять лучшего. Да, сегодня, ехав на работу, наблюдал такую картину, как многие не взяли зонты и прикрывались всем тем, что было под рукой. Так еще и понедельник. Но вы знали, друзья мои, что все-таки хорошее настроение в понедельник – это залог продуктивной недели. Неоспоримо, начало недели всегда тяжелое. Особенно тогда, когда все об этом твердят. Но несмотря на то, что большинство людей считают этот день таковым, я желаю вам провести его легко и максимально расслабленно. Тем более, что рабочий понедельник подошел к своему логическому завершению. Отличной дороги домой пожелаю вам я, Александр Шмыгалев, и тоже в эти минуты уже буду составлять вам компанию на дорогах города Алматы. Встречаемся в студии любимой радиостанции уже в среду в 15:00 в программе «Лайфчат». А на сегодня хорошего настроения. Мои коллеги продолжат и дальше радовать нас с вами отличной музыкой. Услышимся!

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Радио НСМ. Завтра, 5 мая, в Алматы плюс 22 градуса, переменная облачность. В столице облачно, плюс 25.
1: Погода. Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16-01-95-003-E-00-0-981-11-18 от 29 ноября 2018 года.
1: Радио

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

0: Разные мысли. Когда дураки начинают шевелить мозгами, волосы становятся дыбом.
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
3: НС радиосында жарнама. 306 алпыс

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Киттің жүрегі минутына 9 рет соғады.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: «Грязные мысли». Повторяя чужие ошибки, расплачиваться за них приходится, как за свои собственные. Реклама.
1: В «Лимонопро» есть все для сада и огорода. В одном месте и на любой бюджет. Газонокосилки, семена, саженцы, садовая мебель, качели и шезлонги. Все для ухода за участком, красоты сада и комфортного отдыха. Ждем вас в «Лимонопро».
0: Реклама на радио НС 356-6000.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: жақсы көңілге кепілденген келеме.
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.
2: Твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут,

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло